0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанский культурный код раскрыли в Пекине. Республиканский конкурс городской прозы «Хала Хикаялары» стартует в сентябре. Собор Парижской Богоматери собирает аншлаги в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Ведущие издательства Казахстана презентовали национальную литературу в столице Китая. Мероприятие прошло в культурном центре Республики Казахстан в КНР, передает Казинформ. Творческая встреча «Издательское дело Казахстана. Продвижение национальной литературы на мировой арене» объединила презентации современной казахстанской поэзии, прозы, а также уникальных фотоальбомов, посвященных национальной идентичности и исторической памяти. На 32-ю международную книжную выставку, проходящую в Пекине, Казахстан привез две знаковые новинки. Первое – фотоальбом «Туркестан», презентованный главой государства президентом других стран в ходе майского саммита. Вторая – книга, фотоальбом «Димаш Кудайберген. Бесконечная музыка», завоевавшая в этом году награду за лучший дизайн. Книги будут переданы в дар Национальной библиотеке Китая. Новый республиканский литературный конкурс городской прозы «Кала Хикаялары» объявили в Казахстане, передает 24KZ. Его общий призовой фонд превысит 250 тысяч долларов. Об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информации. Инициатива направлена на поиск и поддержку авторов, создающих произведения о жизни современных городов нашей республики. Участникам предстоит раскрыть темы с урбанистической культуры, судьбы человека в городском пространстве, общественных преобразований, а также взаимосвязи национальной идентичности и современных ценностей. К участию принимаются ранее не опубликованные романы объемом не менее 10 авторских листов. От одного участника допускается только одна работа. Авторов лучших произведений наградят денежными премиями и дипломами. Кроме того, их произведения издадут и передадут в библиотеки страны. Общий тираж составит 15 тысяч экземпляров. Прием заявок продлится с сентября по декабрь. В театре «Астана-Опера» с 19 по 21 июня пройдут показы балета «Ролана Пети» «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мариса Жара. Спектакли включены в афишу Международного музыкального фестиваля «Опералия». Художественный руководитель балетной труппы театра Алтынай Асылмуратова продолжает свою стратегию передачи опыта осуществления преемственности поколений. Она намеренно доверяет главной партии молодым, давая им возможность расти на сложнейшем материале 20 века. И это приносит плоды. За эти три июньских вечера состоится сразу две яркие премьеры. 19 июня зрители увидят Ислама Кайпая в партии одержимого архидиакона. Это его первый выход в образе Клода Фрола, человека, раздавленного собственной страстью. В новой роли ему предстоит показать внутренний надлом. А 20 июня на сцену впервые выйдет Амир Хван в роли капитана королевских стрелков. Балет «Собор Парижской Богоматери» в постановке Ролана Пети был создан в 1965 году для Парижской оперы. В Астана-Опера балет идет с 2016 года и неизменно собирает полные залы. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Территория классики. Классик радио.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Ксилофон. Ударный музыкальный инструмент. Достаточно древний. Простейшие инструменты подобного типа были популярны у народов Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В Европе первые упоминания о ксилофоне датируются началом XVI века. Почти три века европейский ксилофон был достаточно примитивен и состоял из двух десятков деревянных пластин, связанных друг с другом. Перед игрой пластины следовало разложить на ровной поверхности. Из плюсов – удобство транспортировки и небольшой вес. Очень удобно для бродячих музыкантов. Первым усовершенствовал ксилофон в 30-е годы 19 века польский музыкант Михаил Гузиков. Он расширил диапазон инструмента и расположил бруски в 4 ряда в определенной последовательности. Эта модель ксилофона была в ходу у музыкантов более 100 лет. В оркестре ксилофон впервые зазвучал в 1810 году. Его ввел в свои вариации австрийский композитор Фердинанд Кауэр. После этого ксилофон стал популярным и в академической музыке. Немецкий композитор Феликс Мендельсон утверждал даже, что ксилофон является самым совершенным инструментом. В современном ксилофоне 41 деревянный брусок. Интересно, что ширина бруска не имеет значения. Она ни на что не влияет. Зато длина как раз важна. Чем длиннее брусок, тем ниже звук и наоборот. Кроме этого, на высоту звука в ксилофоне влияет плотность и упругость дерева, из которого брусок сделан. Поэтому для ксилофона используют клен, орех, пихту, палисандр, амарант, фернамбук и розовое гондурасское дерево. На современном ксилофоне бруски расположены в два ряда, наподобие клавиш фортепиано, и снабжены резонаторами, жестяными трубками. По брускам ударяют палочками, шарообразными наконечниками или специальными молоточками, похожими на небольшие ложки. В жаргоне музыкантов эти молоточки называют козьими ножками. Размер ксилофона рассчитывался под размах рук человека. Но однажды, уже в наше время, специально для рекламы телефона Touchwood, японцы выстроили прямо в лесу самый длинный ксилофон, а музыкантом был маленький деревянный шарик, который, прокатившись по деревянным клавишам, исполнил, ни много ни мало, мелодию из 10-й кантаты Иоганна Себастьяна Баха. Это был ксилофон в программе «Радио Классик» Алема Спаптара.
0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахскую культуру представили в Любляне. Юные казахстанцы стали лауреатами конкурса в Нью-Йорке. В Алматы презентовали уникальную книгу о композиторе Алмабеке Мейербекове. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахские национальные мотивы прозвучали в центре Любляны, передает 24KZ. В столице Словении прошла серия мероприятий, посвященных культурному наследию Казахстана. На центральной площади города выступили этнофольклорные коллективы «Каган» и «Яссы». Домбра, кобас, даулпас, яркие костюмы и традиционные танцы стали настоящим открытием для жителей города и туристов. Позже артисты приняли участие в международном благотворительном вечере Midsummer Night. За более чем 25 лет проведения этого события Казахстан впервые стал его партнером. Мероприятие собрало свыше 300 гостей, среди которых дипломаты, представители диаспоры, деловых и общественных кругов. Гостям представили фотовыставку о природе, истории и современных достижениях Казахстана, а также видеопрезентацию туристического потенциала страны. Юные музыканты из Казахстана стали лауреатами престижного международного конкурса New York International Competition for Performing Art 2026, передает Казинформ. Казахстанские музыканты выступили на сцене Whale Recital Hall в Карнеги Холл, одной из самых престижных концертных площадок мира. Возможность выйти на легендарную сцену лауреаты получили благодаря специальному призу, учрежденному известной пианисткой Хадишой Уналбаевой. В творческом состязании приняли участие более 50 исполнителей из разных стран мира. По итогам конкурса награды получили казахстанские музыканты Анвар Масимов фортепиано, Амели Махамбетжан, Эвелина Алмасханова и Нурасхан Арланханула скрипка, Салима Жакупова кларнет, а также Даниэль Азизханов саксофон. В Алматы презентовали книгу о творческом наследии казахстанского композитора Алмабека Мейербека, передает Алматы ТВ. Ее опубликовали в честь 70-летия автора. Впервые в одном издании собраны материалы о музыке, статьи исследователей, интервью хореографов, редкие архивные фотографии и документы. Как отмечают его коллеги, особое место в творчестве композитора занимала музыка для сцены, а именно для балета, театра и хореографических постановок. В издании раскрыта не только творческая

0: биография композитора, но и отражены основные этапы развития искусства Казахстана 1980-х-2000-х годов. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиоса.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радиоконцерті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Настроение петь.

0: жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Мы продолжаем серию передач из цикла «Ретро-джаз» на Радио Классик. 26 мая 2025 года американской джазовой певице, автору песен и актрисе Пегги Ли исполнилось бы 105 лет. В возрасте 21 года ее заметил и пригласил к себе в оркестр кларнетист и руководитель знаменитого биг-бенда Бенни Гудман. В 1946 году американский джазовый журнал «Downbeat» назвал Пегги Ли лучшей джазовой певицей. А ее хиты в период с 1940 по 1960 годы стабильно попадали в десятку лучших. Одним из таких стала композиция «Fever» 1958 года. С нее мы начнем нашу программу.

Невозможно оставаться равнодушным, слушая игру выдающегося французского джазового скрипача Стефана Граппелли. Прозвучало знаменитое произведение «Tear for Two». Кстати, в одном из интервью Граппелли рассказывал, что играл на скрипке Гоффредо Каппы, изготовленной в 1695 году, и на скрипке Страдивари Соли 1714 года. Далее Нэт Кинг Коул, «Fascination», сингл 1957 года. It was

1967 году выдающийся джазовый гитарист Уэс Монтгомери записал великолепный альбом «A Day in the Life», назвав его в честь песни Джона Леннона, вошедшая в культовый альбом «Битлз» «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера 1967 года. Далее великий Джерри Маллиган из 1965 года с композицией «The Shadow of Your Smile», написанная Джонни Менделом для фильма «Кулик-песочник» и получившая «Оскары» и «Грэмми» на следующий год –

Сегодня в программе прозвучали произведения в исполнении Пегги Ли, Стефана Граппелли, Нета Кинкола, Веса Монгомери, Джерри Маллигана и в завершении выдающиеся музыканты Куинси Джонс и Тутс Тилеманс с композицией «Велес» из 1998 года. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева, я ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.